своих точили устрельный рау, куд дань их райство ебла лаш. Сомерли бедни, олакше наш, сред ваших маш, да наш Господь